0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Почему день

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Самаре 7 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 8 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Сегодня, 18 июля, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Прогнозируются дожди от небольших до умеренных с грозами и градом. Северо-западный ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла.
2: Реклама спонсора.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации сдержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: mindal.ru.
1: Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папиа» всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре 9 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 18 июля, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Днем дожди от небольших до умеренных с грозами и градом. Северо-западный ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 18 июля 1985 года в СССР появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Его создал программист вычислительного центра при Академии наук Алексей Пажетнов. Идею подсказала популярная логическая головоломка с плоскими фигурками из пяти квадратов – пентамино. Но для компьютера программист сократил число блоков до четырех фигур – тетрамино. В названии «Тетрис» он соединил греческое слово «тетра» – четыре и слово «теннис» – свой любимый спорт. В СССР не было четкого закона об интеллектуальной собственности, и права на игру передали Академии наук, а затем внешнеторговому объединению, что позднее вызвало споры. Например, права на версии игры для Apple были куплены у венгерских разработчиков. Ученые доказали, что регулярная игра в «Тетрис» может увеличивать толщину коры головного мозга. А еще появилось понятие «эффект Тетриса», когда игрок начинает невольно мысленно сочетать формы в реальном мире. Например, коробки на полках и здания на улицах. Существует и чемпионат мира по классическому «Тетрису».
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен. День, когда нужно заплатить по счетам и раздать долги. Вам не нужны лишние проблемы. Тельцы, избегайте спонтанных трат. Скорее всего, окажется, что то, что вы купили, вам особо и не нужно. Близнецы, повремените с покупкой билетов на самолеты и отправкой в дорогу. Поездки могут казаться для вас очень изматывающими. Раки, многие вопросы, которые вы так страстно желали решить, останутся открытыми. Что ж, это дает интересный задел на будущее. Львы. День неблагоприятен для косметических и медицинских процедур. Также возможны травмы и досадные поломки. Девы. Не стоит ставить точку ни в каком начатом деле. Вы еще не закончили. Это же относится и к серьезным разговорам с близкими. Их придется продолжить. Весы. Если о чем-то договариваетесь, формулируйте все очень четко и повторяйте несколько раз. Могут возникнуть ссоры из-за недопонимания. Скорпионы. Возможны разные ограничения. Вам может не хватить денег или времени на то, чтобы завершить начатое. Стрельцы. Будьте внимательны в общении. Риски и суждения настроят близких против вас. Козероги. Если вам нужно что-то решить, записывайте это на бумаге. Потом будет сложно доказать, что и как вы предлагали. Водолеи. День улаживания вопросов, связанных с семьей и деньгами. Все будет распределено по справедливости. Рыбы. Могут быть трения с родственниками, но они приведут к хорошему решению, которое подойдет всем, включая вас.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Самаре 10 часов утра.
1: С новостями Руслан Химчак. Здравствуйте. Россия и Азербайджан возобновят прямое авиасообщение. Об этом было объявлено после переговоров в Москве глав МИД двух стран. По словам дипломатов, Москве и Баку удалось перевернуть страницу сложностей и полностью восстановить двусторонние отношения. Прямое авиасообщение было прекращено после крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в декабре 2024 года, напоминает агентство ТАСС. Сергей Лавров заявил, что российская и азербайджанская стороны урегулировали все вопросы, связанные с этой авиакатастрофой. Сегодня в Тольятти отмечают 60-летний юбилей АвтоВАЗа. В парковом комплексе истории техники имени Сахарова проходит фестиваль «Жигули». Главным его событием станет ретро-ралли, в котором примут участие автомобили старше 30. А на площадке перед зданием завода управления проходит день открытых дверей под названием «Машина времени». Вход свободный, гостей ждет развлекательная программа, запланированы экскурсии по заводу. В Самарской области с 1 сентября школьники начнут изучать обновленный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Для учеников, переведенных в 8 класс и принятых в 10, введут два обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Каждый рассчитан на 34 часа. В рамках первого курса школьников научат правилам безопасности в быту, на дорогах, на природе, а также на массовых мероприятиях и в цифровой среде. В рамках второго учащиеся изучат принципы национальной безопасности, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны. Жара вернется в Самарскую область в воскресенье. Завтра воздух прогреется до плюс 28. Местами пройдет кратковременный дождь. В начале следующей недели осадков не ожидается. Столбики и термометров к среде поднимутся до плюс 30 и выше. Сегодня на улице прохладно, но достаточно комфортно. В течение дня ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. «Акрон» подписал полузащитника Юрия Железнова. Контракт рассчитан на 4 года. Игрок, которому 23, ранее выступал за екатеринбургский «Урал». Он является воспитанником Мордовии, московского «Спартака» и казанского «Рубина». В «Акроне» Железнов будет выступать под 14-м номером. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре «Акрон» 25 июля примет петербургский «Зенит». «Крылья Советов» в этот же день сыграют на выезде с московским «Динамо». Доллар на сегодня 78 рублей 40 копеек. Евро 89 рублей и 90 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Сегодня в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня возможен кратковременный дождь, не исключается гроза. Ветер северо-западный. Дневная температура составит от 19 до плюс 21 градуса.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольфсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации сдержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.
0: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 18 июля 1932 на станции «Зима» в Иркутской области в семье геолога родился Евгений Евтушенко. Поэт и прозаик, сценарист и кинорежиссер. На его стихи написаны хиты «А снег идет», «Со мной что-то происходит» и «Сережка ольховая». При рождении у Евтушенко была немецкая фамилия Гангнус по отцу, но во время войны мама вернула себе девичью фамилию и записала на нее сына. Первые стихи поэт написал в 5 лет и оригинальные. «Почему такая стужа? Почему дышу с трудом? Потому что тетя лужа стала толстым дядей льдом». Евтушенко был женат 4 раза. Первой женой была поэтесса Белла Ахмадулина. В последние годы он жил в США, преподавал по контракту в университете, но продолжал выступать и издаваться в России. В 2017 году завещал похоронить себя на родине в писательском поселке Переделкино и неподалеку от Бориса Пастернака. Именем поэта названа малая планета Солнечной системы 4234 Евтушенко.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Девочки смеются.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелька.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: Самаре 11 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 18 июля, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня возможен кратковременный дождь, не исключается гроза. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем составит от 19 до плюс 21 градуса.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 18 июля 1985 года в СССР появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Его создал программист вычислительного центра при Академии наук Алексей Пажетнов. Идею подсказала популярная логическая головоломка с плоскими фигурками из 5 квадратов – пентамино. Но для компьютера программист сократил число блоков до 4 фигур – тетрамино. В названии «Тетрис» он соединил греческое слово «тетра» – 4 и слово «теннис» – свой любимый спорт. В СССР не было четкого закона об интеллектуальной собственности, и права на игру передали Академии наук, а затем внешнеторговому объединению, что позднее вызвало споры. Например, права на версии игры для Apple были куплены у венгерских разработчиков. Ученые доказали, что регулярная игра в «Тетрис» может увеличивать толщину коры головного мозга. А еще появилось понятие «эффект Тетриса», когда игрок начинает невольно мысленно сочетать формы в реальном мире. Например, коробки на полках и здания на улице. Существует и чемпионат мира по классическому «Тетрису».
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
4: Дом у «Космопорта-2» сдан!
3: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
4: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
1: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
1: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен. День, когда нужно заплатить по счетам и раздать долги. Вам не нужны лишние проблемы. Тельцы, избегайте спонтанных трат. Скорее всего, окажется, что то, что вы купили, вам особо и не нужно. Близнецы, повремените с покупкой билетов на самолеты и отправкой в дорогу. Поездки могут казаться для вас очень изматывающими. Раки, многие вопросы, которые вы так страстно желали решить, останутся открытыми. Что ж, это дает интересный задел на будущее. Львы. День неблагоприятен для косметических и медицинских процедур. Также возможны травмы и досадные поломки. Девы. Не стоит ставить точку ни в каком начатом деле. Вы еще не закончили. Это же относится и к серьезным разговорам с близкими. Их придется продолжить. Весы. Если о чем-то договариваетесь, формулируйте все очень четко и повторяйте несколько раз. Могут возникнуть ссоры из-за недопонимания. Скорпионы, возможны разные ограничения. Вам может не хватить денег или времени на то, чтобы завершить начатое. Стрельцы, будьте внимательны в общении. Резкие суждения настроят близких против вас. Козероги, если вам нужно что-то решить, записывайте это на бумаге. Потом будет сложно доказать, что и как вы предлагали. Водолеи. День улаживания вопросов, связанных с семьей и деньгами. Все будет распределено по справедливости. Рыбы. Могут быть трения с родственниками, но они приведут к хорошему решению, которое подойдет всем, включая вас.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре полдень.
1: С новостями Руслан Химчак. Здравствуйте. В платежках за услуги ЖКХ не должно быть долгов за капремонт старше 3 лет. Как пишет российская газета, такое постановление вынес Верховный суд. Решение касается в том числе и ситуации, когда многолетние долги прежних владельцев переносятся на новых собственников при покупке квартиры на вторичном рынке или при получении недвижимости в наследство. Эксперты отмечают, что Верховный суд поставил точку в очень серьезной проблеме. В Самарской области продлили лимиты на продажу топлива на АЗС. Решением региональных властей в одни руки отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля для легковушек, а для грузовиков до 300 литров. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры и другие емкости. Напомню, ограничения на самарских АЗС ввели на фоне топливного кризиса. На заправках выстраиваются очереди, отдельные марки бензина периодически пропадают. Александр Новак назвал кроссовер «Азимут» лучшей моделью бренда «Лада». Вице-премьер заявил об этом во время визита на «АвтоВАЗ». Машина впечатлила Новака и по техническим характеристикам, и внутренней отделкой. Он выразил уверенность, что автомобиль будет пользоваться очень большой популярностью. Также Новак не исключил, что купит такой автомобиль и для себя. Серийное производство «Лады Азимут» планируется запустить в сентябре, а начать продажи в 4-м квартале текущего года. В Тольятти сегодня отмечают 60-летний юбилей «АвтоВАЗа». На площадке перед зданием завода управления проходит день открытых дверей. Гостей ждет развлекательная программа, запланированные экскурсии по заводу. А в парковом комплексе истории техники имени Сахарова проходит фестиваль «Жигули». Зрители увидят коллекцию исторических автомобилей, узнают о тонкостях реставрации от владельцев раритетной техники. Центральным событием станет традиционное ретро-ралли, в котором примут участие автомобили старше 30 лет. Футболку легендарного Пеле продали с молотка почти за 5 миллионов долларов. Торги провел аукционный дом «Сотбис», пишет ТАСС. Пеле играл в этой футболке в финале чемпионата мира 1958 года, оформив тогда дубль, благодаря чему сборная Бразилии впервые выиграла мировое первенство, обыграв команду Швеции со счетом 5-2. Пеле тогда завоевал первый титул чемпиона мира. Всего бразилец трижды поднимал трофей над головой. Он является единственным футболистом в истории с таким достижением. Доллар на сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Завтра, 19 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 18-20, облачно с прояснениями. В течение дня прогнозируются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 20 метров в секунду.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Самара. Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
2: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM. Я

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритвы, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуд похож на беззубика из «Как приручить дракона».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Что мы делаем? Радуемся.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Представление не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо Гигант. Огромный рожок. 120 граммов. Всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
5: Золотую коллекцию на радио Мегаполис представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
6: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 19 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 18-20, облачно с прояснениями. В течение дня прогнозируются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: С новостями Руслан Химчак. Здравствуйте. Миграционная служба Чили начала проверку законности выдачи гражданства по рождению детям россиян. Речь идет о 24 таких случаях, в которых родители имели временное разрешение на пребывание в стране. Отмечается, что у некоторых из детей гражданство уже аннулировано. Ранее стало известно о поездках на роды в Чили секретаря Тольяттинского отделения «Единой России» Ивана Жиляева и депутата местной гордумы Александра Дорошкина. Их супруги рожали в частных клиниках. Супруга Дорошкина в соцсетях поделилась с подписчиками, что родила не в России, в Чили, чтобы обеспечить ребенку сильный паспорт с возможностью свободно путешествовать по миру. Жена депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой. Александр Дорошкин после этого извинился перед всеми, кого задела ситуация с родами его жены в чилийской частной клинике, и в итоге принял решение выйти из партии. Законодательство Чили предполагает, что рожденные на территории страны дети становятся ее гражданами, однако при этом родители должны иметь постоянный статус пребывания в стране. С апреля этого года на этом основании власти Чили лишили гражданство 60 несовершеннолетних. Об этом сообщает «Коммерсант». «АвтоВАЗ» сегодня отмечает 60-летний юбилей. Запланированы экскурсии по заводу и тест-драйв автомобилей. Все мероприятия проводятся до 4 часов дня и будут бесплатными. А в парковом комплексе истории и техники имени Сахарова проходит стилизованный ретро-пикник, воссоздающий гастрономическую атмосферу 70-х-80-х. Между юбилейными локациями в Тольятти сегодня весь день работают автобусные маршруты. Они свяжут железнодорожный вокзал, площадку «АвтоВАЗа» и фестивальное пространство в парковом комплексе. В Великобритании запретят продажу энергетиков детям до 16 лет. Запрет вступит в силу с апреля следующего года. Он коснется только тех напитков, в составе которых содержится более 150 мг кофеина на 1 литр. В Минздраве страны отметили, что сейчас тысячи британских детей употребляют энергетики ежедневно. При этом есть очевидные доказательства того, что такие напитки могут вызвать беспокойство, влиять на сон, концентрацию внимания и пагубно сказаться на образовании детей. Новую банкноту номиналом 100 рублей ввели в обращение в Самарской области. Ее лицевая сторона идентична купюре, выпущенной в 2022 году. Неизменными остались и защитные признаки. На оборотной стороне обновленной банкноты размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа. Ранее в России модернизировали тысячные и пятитысячные купюры. Доллар на сегодня 78 рублей 40 копеек. Евро 89 рублей и 90 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Завтра, 19 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 18-20, облачно с прояснениями. В течение дня прогнозируются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 20 метров в секунду.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 18 июля 1932 на станции «Зима» в Иркутской области в семье геолога родился Евгений Евтушенко. Поэт и прозаик, сценарист и кинорежиссер. На его стихи написаны хиты «А снег идет», «Со мной что-то происходит» и «Сережка ольховая». При рождении у Евтушенко была немецкая фамилия Гангнус по отцу, но во время войны мама вернула себе девичью фамилию и записала на нее сына. Первые стихи поэт написал в 5 лет и оригинальные. «Почему такая стужа? Почему дышу с трудом? Потому что тетя лужа стала толстым дядей льдом». Евтушенко был женат 4 раза. Первой женой была поэтесса Белла Ахмадулина. В последние годы он жил в США, преподавал по контракту в университете, но продолжал выступать и издаваться в России. В 2017 году завещал похоронить себя на родине в писательском поселке Переделкино и неподалеку от Бориса Пастернака. Именем поэта названа малая планета Солнечной системы 4234 Евтушенко.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
4: Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио.

0: Радио Мегаполис.
1: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи,

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212 9 515.
2: Дяди и тети, очень важно, объявляем!

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lor-samara.ru.
3: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор-центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 19 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 18-20, облачно с прояснениями. В течение дня прогнозируются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис». Хороших выходных. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дом у «Космопорта-2» сдан!
3: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас.
3: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем раз.

0: Простите, а вы тут цифрой не ошиблись? Нет, не ошиблись. Во всех супермаркетах «Миндаль» яйцо куриное С1 стоит всего 44,99. Уникально низкая цена. Проверьте сами. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей.
3: Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: С новостями Руслан Химчак. Здравствуйте. В Генпрокуратуру направлены материалы для предъявления антикоррупционных исков главе Самарского облсуда Александру Шилову. Основанием для принятия решения стали выявленные у него и членов его семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам. Также зафиксированы факты использования судебной системы для личного обогащения. Александр Шилов исполняет обязанности председателя Самарского облсуда с марта 2025 года после отставки Вадима Кудинова. До этого он работал заместителем председателя и судьей областного суда. В промышленном районе Самары перекрыли участок улицы Нововокзальной. Причина – ремонт водовода на пересечении с улицей Старозагора. Движение в направлении от Фадеева в сторону Старозагора будет закрыто до 5 часов вечера понедельника. Это касается и автотранспорта, и электросамокатов. Автобусы под номерами 55 и 272 изменят маршруты. Совет Федерации ввел административную ответственность за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Если управляющая компания или ТСЖ препятствует установке, обслуживанию или демонтажу интернет-кабелей, антенны и другого оборудования связи в доме, теперь за это последует штраф, передает ТАСС. Штрафы составят от 10 тысяч до 500 000 рублей. РЖД могут повысить сбор за возврат железнодорожных билетов. Инициативу поддержала антимонопольная служба. Перевозчики смогут взимать комиссию до 10% от стоимости билета. Это позволит умерить аппетиты перекупщиков, и билетов в продаже станет больше, считают ФАС. ТАСС отмечает, что во время пандемии размер сбора за возврат железнодорожных билетов был снижен до минимального. В результате число возвратов выросло более чем втрое. Более половины из них оформляются всего за несколько дней до отправления поезда. В прошлом году из-за этого почти 9 миллионов мест остались непроданными. Более 70% IT-специалистов в России сообщили, что думают о смене работы, сообщает ТАСС. В ходе опроса они назвали несколько причин этого. Среди них – отсутствие или невозможность карьерного и профессионального роста у текущего работодателя, усталость и выгорание, а также зарплата. При этом респонденты рассказали, что в среднем получают 180 тысяч рублей, а их желаемый уровень заработка – 260 тысяч. Доллар на сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Завтра, 19 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 18-20, облачно с прояснениями. В течение дня прогнозируются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 20 метров в секунду.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Я в поездах, отставших от расписания. Я в

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 19 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
4: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
3: Детские и семейные.
4: Водные, надувные и экстремальные.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
5: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем радость.

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: С новостями Рустам Химчак. Здравствуйте. В Госдуме предложили разблокировать Телеграм и начать диалог с Павлом Дуровым. С инициативой выступил зампред Думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Обухов. Заявление парламентария прозвучало на фоне удаления из Google Play и App Store мессенджера Max и приложения ВК. В Самарской области продлили лимиты на продажу топлива на АЗС. Решением региональных властей в одни руки отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля для легковушек, а для грузовиков до 300 литров. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. Напомню, ограничения на самарских АЗС ввели на фоне топливного кризиса. На заправках выстраиваются очереди, отдельные марки бензина периодически пропадают. Суд Самары наложил обеспечительные меры на имущество семьи экс-председателя 6-го Конституционного суда Александра Ефанова, включая недвижимость и транспорт его близких, а также запретил ему выезд из страны, передает Коммерсант. Под ограничение попали несколько объектов недвижимости экс-судьи и его супруги, около 20 квартир, земельных участков и коммерческих помещений, оформленных на сына, а также автомобили BMW, Lexus и Land Rover. Самарская область заняла 6-е место в стране по числу ДТП. За первые 6 месяцев текущего года в регионе произошло 1500 аварий, почти на 3% меньше, чем годом ранее. По данным ГИБДД, в топ-10 регионов по ДТП с пьяными водителями Самарская область не входит. А вот по числу аварий с детьми, пассажирами, 82 случая с начала года, Самарская область на 6-й строчке. С начала года из Самарской области выдворили 570 нелегальных мигрантов. На ближайшие 5 лет въезд на территорию России для них будет закрыт. Об этом сообщили в региональном управлении службы судебных приставов. Устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам введут до 2030 года. Ее разработка начнется в ближайшее время, сообщает Рособорнадзор. Ведомство также отчиталось об итогах пересдачи единого госэкзамена. Улучшили свой результат 99 тысяч человек, ухудшили 25 тысяч выпускников. У 12 тысяч человек результат экзамена не изменился. Самым популярным предметом по выбору на пересдачу в этом году стало обществознание. Всего с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года. Доллар на сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. На радио Мегаполис о погоде спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Завтра, 19 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
6: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Рыба Митч – один из самых совершенных и агрессивных хищников открытого океана. Конструкцию меча этих рыб можно назвать одной из вершин биоинженерии. Сегодня рыбы Митч. Рыбы Митч обитают по всему миру в тропических, субтропических и умеренных водах. Летом они мигрируют в более холодные северные широты и могут доплывать до Черного и даже до Северного морей. Средняя длина взрослой особи около 3 метров, но максимальные размеры достигают почти 5 метров в длину, а вес может доходить до 650 килограммов. Самки рыбы Митч всегда значительно крупнее и тяжелее самцов. Средняя продолжительность жизни рыбы Митч всего 10 лет, что мало по сравнению с другими акулами, но отдельные самки способны доживать до 15-16 лет. У рыбы Митч есть уникальный орган – модифицированная мышечная ткань возле глаз, которая способна генерировать тепло. Она нагревает мозг и глаза рыбы на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды, что позволяет ей сохранить невероятную остроту зрения и скорость реакции при резком погружении. Меч этой рыбы – это видоизмененные предчелюстные и носовые кости. Внутри меч не полый, а имеет плотную волокнистую пористую структуру, которая идеально гасит вибрации и принимает на себя колоссальную нагрузку при гидродинамических ударах. В основании меча находится железа, выделяющая маслянистый секрет, который распределяется по всей голове рыбы и снижает трение о воду практически до нуля, что позволяет совершать рывки со скоростью до 100 км в час. Рыбы Митч совершают также экстремальные вертикальные миграции, погружаясь на глубину до 2878 метров. Они способны выдерживать колоссальное давление и разницу температур. Самцы рыбы Митч проявляют удивительную верность при нересте. Если самка попадается на крючок или в сеть, самец остается с ней и будет отбивать ее до последнего. Вообще, рыбы Митч агрессивны и часто нападают даже на корабли. Они действительно могут пробить деревянную обшивку кораблей и неоднократно атаковали даже научно-исследовательские батискафы. И что на первом месте? Вопреки фильмам, рыба Митч не протыкает свою добычу концом меча. Это было бы глупо, ведь потом она не смогла бы ее снять. Рыба Митч влетает в косяк рыб или кальмаров и начинает наносить рубящие боковые удары краями меча. Из-за этого ее добычу часто находят разрезанной пополам или сильно оглушенной.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordefis-samara.ru.
8: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 19 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: С новостями Руслан Химчак. Здравствуйте. В Самаре вынесен приговор по крупному делу о мошенничестве на сумму более миллиарда рублей при строительстве международного морского терминала в Калининградской области. Контракт стоимостью более 7 миллиардов получила компания «Больверк», связанная с семьей экс-главы Сергиевского района Анатолия Шипицына. Договор был расторгнут в 2019-м, впоследствии было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, подрядчик использовал более дешевые материалы, получив 3 миллиарда рублей, часть которых ушли на счета аффилированных организаций. Дело расследовалось 5 лет. Бенефициар «Больверка» Сергей Шипицын, сын экс-главы Сергиевского района и гендиректор компании Сергей Петрухин получили 7,5 лет колонии общего режима. В России массово распродают частные автозаправки. О новом тренде пишет «Известия». По данным газеты, за последний месяц на маркетплейсах и сайтах компании появилось более 150 объявлений о продаже АЗС. Некоторые из них расположены в Самарской области. Цена активов от 1 до 150 миллионов рублей. Собственники станции не скрывают причин. Из-за ухудшения финансового положения и растущих долгов бизнес перестал приносить прибыль. Вырученные от продажи заправок миллионы предприниматели планируют направить на погашение кредитов, при этом большинство из них возвращаться в топливный ритейл уже не собираются. Самарцев предупредили о мошенниках, рассылающих электронные письма от судебных приставов. Аферисты сообщают, что у получателя есть задолженность, которую можно погасить с помощью платежного сервиса, перейдя по ссылке. Страница, на которую ведет ссылка, поддельная, она принадлежит мошенникам. При вводе данных банковской карты, пароли или другие личные вещи перехватываются злоумышленниками. Иногда схема сложнее, переход по ссылке может привести к установке вредоносного программного обеспечения на устройство. В Госдуме предложили запретить сервисам с подпиской требовать привязку банковской карты для бесплатного пробного периода. Об этом пишет «База». Все чаще пользователи сталкиваются с обманом со стороны цифровых платформ, таких как онлайн-кинотеатры и образовательные ресурсы. Им предлагают протестировать сервис бесплатно, но с условием привязки банковской карты. Проблема в том, что многие забывают отменить подписку, и через несколько недель с их счета автоматически списываются деньги. Часто автоплатеж теряется среди других транзакций, и человек неосознанно продолжает платить за сервис, которым не пользуется. Это и есть основная цель таких схем, пояснили парламентарии. ФИФА не будет переносить финал чемпионата мира по футболу, несмотря на смог в США из-за лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее о такой вероятности предупреждали аргентинские СМИ. Напомню, игра за третье место между сборными Англии и Франции начнется в это воскресенье в час ночи, а уже завтра в 11 вечера по самарскому времени состоится финал, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. Доллар на сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Завтра, 19 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Новости из Дубая. Местная полиция решила сменить имидж. Дубайские копы годами скупали суперкары. Они патрулировали улицы на Ламборгини и Бугатти. Теперь эта роскошь уходит на второй план. Полиция пересаживается на китайские машины. Ведомство подписало контракт на покупку больших внедорожников Denza B8 от компании BYD. Глава полиции Дубая заявил: «Мы хотим оставаться самой передовой силой в мире. Итальянские спорткары были хороши только для красивых фотографий с туристами. Ловить преступников и патрулировать пустыню на них неудобно». Новые китайские гибриды – это совсем другая история. Их называют умными патрулями. Машины буквально нашпигованы электроникой. По всему кузову стоят 12 камер. Встроенный компьютер сам распознает номера машин и лица людей в потоке. Кроме того, в Дубае хотят полностью перейти на экологичный транспорт. У европейских люксовых брендов таких готовых мощных гибридов с умным софтом просто нет. Так что, если вы не успели сфотографироваться с полицейским Бугатти, ловите момент. Скоро в соцсетях на фото из Дубая будет больше китайских внедорожников. Если, конечно, они заинтересуют любителей делать селфи.
0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
3: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954 90 90. БЦ Вертикаль, третий этаж.
4: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
6: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.

0: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, большинство запланированных дел будет сделано. Это хороший день с рабочей, действующей энергией. Тельцы, доверьтесь текущему моменту. Не нужно ничего решать или ожидать чего-то сверхъестественного. Близнецы, возможно, неоднозначная ситуация, связанная с вашим положением. Может вскрыться ваш интерес к человеку, с которым у вас рабочие отношения. Раки, серьезнее относитесь к тому, что говорите близким. Слова, сказанные в этот день, надолго останутся в их душе. Львы, ситуация меняется. Возможно, решения, принятые накануне, окажутся неактуальными или потребуют доработки. Девы, события дня могут указать на погрешности в планах и расчетах. Отличный день для того, чтобы поразмыслить над корректировкой. Весы, вы можете столкнуться с лимитом своих возможностей. Могут кончиться деньги или силы. Скорпионы, изначально дела пойдут хорошо, но уже к обеду что-то разладится. Не пытайтесь настаивать, лучше отложить все до лучших времен. Стрельцы, стоит быть осмотрительнее в делах, которые вы не можете отложить. Возможно, ошибки и досадные промахи. Козероги, ваши желания могут натолкнуться на сопротивление близких или внешних обстоятельств. Где-то придется сдать назад. Водолеи, ваш план вполне хорош, но пока совсем не время его реализовывать. Рыбы, сделать дела быстро не получится. Будут как явные, так и скрытые препятствия. Но, может быть, и не стоит напрягаться в выходной.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifizsamara.ru.
3: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 19 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио «Мегаполис».

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: море 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он

Катя, что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, большинство запланированных дел будет сделано. Это хороший день с рабочей, действующей энергией. Тельцы, доверьтесь текущему моменту. Не нужно ничего решать или ожидать чего-то сверхъестественного. Близнецы, возможно, неоднозначные ситуации, связанные с вашим положением. Может вскрыться ваш интерес к человеку, с которым у вас рабочие отношения. Раки, серьезнее относитесь к тому, что говорите близким. Слова, сказанные в этот день, надолго останутся в их душе. Львы, ситуация меняется. Возможно, решения, принятые накануне, окажутся неактуальными или потребуют доработки. Девы, события дня могут указать на погрешности в планах и расчетах. Отличный день для того, чтобы поразмыслить над корректировкой. Весы, вы можете столкнуться с лимитом своих возможностей. Могут кончиться деньги или силы. Скорпионы, изначально дела пойдут хорошо, но уже к обеду что-то разладится. Не пытайтесь настаивать, лучше отложить все до лучших времен. Стрельцы, стоит быть осмотрительнее в делах, которые вы не можете отложить. Возможно, ошибки и досадные промахи. Козероги, ваши желания могут натолкнуться на сопротивление близких или внешних обстоятельств. Где-то придется сдать назад. Водолеи, ваш план вполне хорош, но пока совсем не время его реализовывать. Рыбы, сделать дела быстро не получится. Будут как явные, так и скрытые препятствия. Но, может быть, и не стоит напрягаться в выходной.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.